0: Публицитате. Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Инвитросен, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
6: Вара aceasta музыка адуне мии де уамен ла Summer Fest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL,
7: spre succes, e un pracum,
6: Carla's Dreams,
7: unde?
6: Și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691